Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
1: Война – слово женского рода, а идут на войну мужики. И смерть тоже бабья порода, но венчаться с ней не с руки. Но свинцовым кольцом обручила, по-хозяйски землей прибрала. И рана кровью точила мужские тела до бела.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: По дороге домой из краев, что как отгорят, и пускай чуть живой, главное, идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще.

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: клянусь.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 25 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
4: Звони 8 800 600 ровно 2175.
3: «Негабаритика» – работа рядом.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Игорек без козырку свою клал на стол, пил стоя за море и за флот, и глядя в глаза мне, запоминай, морячок.

держись, моря, будет туман, прорвемся. Ты держись, моря, будет туман, прорвемся.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 25 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. В перечень таких объектов включаются логистические центры, предприятия топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи и ЖКХ. Объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают мер безопасности. Президент России продлил до 27 августа 2027 года срок Федеральной государственной службы главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит 3,5 миллиарда рублей для предоставления малому и среднему бизнесу в моногородах и особых экономических зонах льготных кредитов и банковских гарантий. Решение улучшит экономику, поддержит проживающих там граждан, поможет создать новое производство и новые услуги. За последние 12 лет на поддержку моногородов было направлено свыше 30 миллиардов рублей, что позволило привлечь более 250 миллиардов рублей частных инвестиций и создать почти 45 тысяч новых рабочих мест, отметил премьер России. Федеральный бюджет страны обеспечен ресурсами, проблем с финансами нет, на все запланированные расходы есть ресурсы, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Минфин разработал меры поддержки бизнеса, пострадавшего в результате атак украинских беспилотников на объекты группы РВБ. Для пострадавших предпринимателей устанавливается право на продление сроков уплаты на 12 месяцев НДС, налога на прибыль, налога при применении ОСН и АОСН, страховых взносов и авансовых платежей. Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. Для группы РВБ продлеваются до 28 июля 2027 года сроки уплаты налогов и страховых взносов. Для пострадавших предпринимателей и группы РВБ до конца года приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчислений и уплаты страховых взносов. Предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решения о взыскании продлеваются на 6 месяцев. Отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, приостановление проверочных мероприятий дадут бизнесу возможность сосредоточить ресурсы на сохранении рабочих мест и продолжении своей деятельности, прокомментировал глава Минфина Антон Силуанов. С 1 сентября в школах вместо звонков зазвучат популярные мелодии современных и советских авторов. Об этом сообщили в Минпросвещении. Состав композиций собираются обновлять ежемесячно. Календарь мелодий будет приурочен к знаковым памятным датам, историческим событиям и юбилеям выдающихся отечественных композиторов и исполнителей. Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения и расширение кругозора учащихся. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Радио З.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио З.
2: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь игра, и кто

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Мои

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа» 70 граммов 66,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
7: Звони 8 800 621 75.
6: Не габаритика. Работа рядом.
8: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.

0: этом твоя сила, брат. Оставайся собой. Делай все.
1: Радио Z.
2: Светало. Устало кружили мысли, как птицы. Вновь и вновь напоминай мне строй.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 25 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. В перечень таких объектов включаются логистические центры, предприятия топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи и ЖКХ. Объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают мер безопасности. Президент России продлил до 27 августа 2027 года срок Федеральной государственной службы главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит 3,5 миллиарда рублей для предоставления малому и среднему бизнесу в моногородах и особых экономических зонах льготных кредитов и банковских гарантий. Решение улучшит экономику, поддержит проживающих там граждан, поможет создать новое производство и новые услуги. За последние 12 лет на поддержку моногородов было направлено свыше 30 миллиардов рублей, что позволило привлечь более 250 миллиардов рублей частных инвестиций и создать почти 45 тысяч новых рабочих мест, отметил премьер России. Федеральный бюджет страны обеспечен ресурсами, проблем с финансами нет, на все запланированные расходы есть ресурсы, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Минфин разработал меры поддержки бизнеса, пострадавшего в результате атак украинских беспилотников на объекты группы РВБ. Для пострадавших предпринимателей устанавливается право на продление сроков уплаты на 12 месяцев НДС, налога на прибыль, налога при применении ОСН и АОСН, страховых взносов и авансовых платежей. Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. Для группы РВБ продлеваются до 28 июля 2027 года сроки уплаты налогов и страховых взносов. Для пострадавших предпринимателей группы РВБ до конца года приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления уплаты страховых взносов. Предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решения о взыскании продлеваются на 6 месяцев. Отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, приостановление проверочных мероприятий дадут бизнесу возможность сосредоточить ресурсы на сохранении рабочих мест и продолжении своей деятельности, прокомментировал глава Минфина Антон Силуанов. С 1 сентября в школах вместо звонков зазвучат популярные мелодии современных и советских авторов. Об этом сообщили в Минпросвещении. Состав композиций собираются обновлять ежемесячно. Календарь мелодий будет приурочен к знаковым памятным датам, историческим событиям и юбилеям выдающихся отечественных композиторов и исполнителей. Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения и расширение кругозора учащихся. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорья. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
3: Телефон 372-672. 372-672.
4: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом. Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на vladis.ru.
5: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 25 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Каждый третий уже был ранен. Каждый первый терял друзей. Это дети рабочих окраин. Соль усталой земли моей. В шалом взгляде упрямство волка, обманувшего цвет флажков. Вновь уходят на штурм поселка дети серых и злых дворов. Доставая из-под подушки письма с ворохом теплых слов, улыбается добродушно, не стесняясь беззубых ртов. Не садились за руль Бугатти, не сидели в кафешках ниц. Только знаете, не испугать их ни свинцом, ни жужжанием птиц. Ни из стали, ни из титана появились они на свет. Если рано, то значит рано. Если смерть, ну так значит смерть. Вдевая броню на плечи, перед выходом к огневой вспоминают любимых женщин, самых верных на свете женщин, что живыми их ждут домой. Каждый третий давно контужен, каждый первый войной убит. Но пока эти парни служат, мир шатается, но стоит. Дмитрий Филиппов, участник специальной военной операции.
2: Каждую весну проходит парад, мы вспоминаем наших дедов. Русский солдат не знает преград, мы отмечаем

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. В перечень таких объектов включаются логистические центры, предприятия топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи и ЖКХ. Объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают мер безопасности. Президент России продлил до 27 августа 2027 года срок Федеральной государственной службы главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит 3,5 миллиарда рублей для предоставления малому и среднему бизнесу в моногородах и особых экономических зонах льготных кредитов и банковских гарантий. Решение улучшит экономику, поддержит проживающих там граждан, поможет создать новое производство и новые услуги. За последние 12 лет на поддержку моногородов было направлено свыше 30 миллиардов рублей, что позволило привлечь более 250 миллиардов рублей частных инвестиций и создать почти 45 тысяч новых рабочих мест, отметил премьер России. Федеральный бюджет страны обеспечен ресурсами, проблем с финансами нет, на все запланированные расходы есть ресурсы, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Минфин разработал меры поддержки бизнеса, пострадавшего в результате атак украинских беспилотников на объекты группы РВБ. Для пострадавших предпринимателей устанавливается право на продление сроков уплаты на 12 месяцев НДС, налога на прибыль, налога при применении ОСН и АОСН, страховых взносов и авансовых платежей. Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. Для группы РВБ продлеваются до 28 июля 2027 года сроки уплаты налогов и страховых взносов. Для пострадавших предпринимателей и группы РВБ до конца года приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчислений и уплаты страховых взносов. Предельные сроки направления требований об оплате задолженности и вынесения решения о взыскании продлеваются на 6 месяцев. Отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, приостановление проверочных мероприятий дадут бизнесу возможность сосредоточить ресурсы на сохранении рабочих мест и продолжении своей деятельности, прокомментировал глава Минфина Антон Силуанов. С 1 сентября в школах вместо звонков зазвучат популярные мелодии современных и советских авторов. Об этом сообщили в Минпросвещении. Состав композиций собираются обновлять ежемесячно. Календарь мелодий будет приурочен к знаковым памятным датам, историческим событиям и юбилеям выдающихся отечественных композиторов и исполнителей. Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения и расширение кругозора учащихся. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
3: Звони 8 800 621 75.
2: Не габаритика. Работа рядом.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: твое и мое.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 25 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: мама, я вернулся.
1: Истории вернувшихся домой.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
3: Павел Куликов, 47 лет. Родился в Мурманске, живет в селе Драгунском. Ушел добровольцем на фронт. После выполнения основной задачи и окончания контракта вернулся домой. Как говорит наш герой, на СВО не получил ни одной царапины, но ангел-хранитель еще сильнее посидел.
2: Вспомните свое детство, каким оно было?
4: Разным. В любом случае, в памяти остаются только позитивные воспоминания. Это был Мурманск. Лето больше напоминает весну или осень, и в любой момент может пойти снег. Своеобразная природа – это как первая любовь. Один раз вы ее почувствуете и никогда больше не забудете, где бы вы ни были.
2: Чем занимались в детстве?
4: Если хобби, то стендовый моделизм. Это когда из пластиковых наборов собираются солдатики, самолетики, техника какая-то. Вы их собираете, потом красите, потом все это дело трансформируется в диорамы. Большая тема, долго рассказывать, но интересная.
2: Это пригодилось вам в жизни?
4: Да, я периодически возвращался к этому хобби, опять его забрасывал. Через некоторое время это переродилось в то, чем я занимаюсь сейчас. И мало того, то, чем я занимаюсь сейчас, ведет меня немножко в другую сферу, но очень-очень близкую и созвучную, скажем так.
2: А чем вы занимаетесь сейчас?
4: На данный момент я занимаюсь тем, что разрабатываю уникальные сувениры, произвожу их, ну, и реализую.
2: Вернемся к вашему детству. Как мама относилась к вашему хобби?
4: Ой, она была довольна. С одной стороны, довольна, с другой стороны, не очень. Мне было лет 12, когда мы ехали из одного города в другой через Москву. И на тот момент только в Москве можно было приобрести какие-то модели. И когда я вдруг сообщил маме, что я буду ровно через час, и сорвался от нее на вокзале, а я же тогда рассчитал время, сколько мне необходимо на дорогу, чтобы добраться до ЦУМа. Маршрут проработал 12 лет. В общем, когда я четко через час вернулся на вокзал к матери, мне тогда объяснили, что так делать нежелательно, как минимум.
2: Это вы сейчас слова подбираете?
4: Конечно.
2: Судя по вашему взгляду, мама говорила немного с другой интонацией.
4: Слава богу, она расслабилась, даже заулыбалась. Все закончилось хорошо. Потом сидел на вокзале, модель собирал.
2: Как вы попали на специальную военную операцию?
4: Добровольцем. Я хотел еще в 14 году сбежать.
2: Что помешало? Или кто?
4: Здравый смысл. На тот момент с женой посовещавшись, мы ограничились тем, что просто помогали беженцам. Кого-то брали к себе жить, вещи какие-то передавали.
2: Что изменилось с началом специальной военной операции? Почему не продолжили помогать, а решили идти сами?
4: Я почувствовал облегчение. Наверное, это единственное верное решение той ситуации, которая зрела много лет. То, что не доделал, скажем так, грубо говоря, Хрущев в свое время, объявивший амнистию, рано или поздно оно должно было вылиться вот в то, с чем разбираемся мы сейчас. Я вообще склоняюсь к такой философии. Все, с чем недоразобрались наши предки, разбираться нам. То, с чем не разберемся мы, разбираться нашим детям. Поэтому уж лучше подняться и начать что-то делать.
2: Помните тот день, когда вы сказали маме о том, что вы идете на специальную военную операцию?
4: Помню, я ей не сказал. О том, что я поехал добровольцем, знала только супруга. Мама заволновалась. И когда я уже был в Краснодаре, стоял в электричке, она мне позвонила, спросила, где я, что я, как.
2: Почувствовала?
4: Конечно, почувствовала. Я решил, что лучше будет это сказать. Я сказал так и так, я иду добровольцем, все в порядке.
2: А сколько в общей сложности вы находились на специальной военной операции?
4: На территорию Луганской Народной Республики я попал 24 сентября 2022 года. И 15 июля 23-го я был уже в России.
2: 10 месяцев.
4: Получается так.
2: Какая была задача?
4: У нас задача была взять Артемовск, Бахмут. И в итоге, когда у меня подошел срок контракта 6 месяцев, я сказал, а чего, давайте доделывать уже дело. Ну, это я сам себе сказал.
2: Угу.
4: Просто на полпути останавливаться, это как незакрытый гештальт. Да и потом, это интересно.
2: Вы вернулись домой без ранений?
4: Ну, Да, так получилось.
2: Как вы думаете, как вам это удалось?
4: Да никак. Скажем так, боятся все. Тот, кто не боится, как правило, это отключение ключевого рефлекса, самосохранения. А через некоторое время просто возникает понимание, откуда что летит. Вот обкладывают нас минами. Если ты сидишь в окопе, тебе достаточно башку ниже уровня, ниже среза окопа опустить, и все будет в порядке. Ну и рот открывать, чтобы выровнять давление, чтобы перепонки не полопались. А вот если она прилетит в окоп, ну тут уже, как бы сказать, делать нечего. Это как лотерея, кому как выпадет. Вы потихоньку узнаете механику, как это работает. То есть если оно прилетает на определенном уровне, на определенной высоте, что примерно можно, точнее, нужно сделать, а что бесполезно делать. Это касается, в общем-то, почти любого типа. А есть моменты, когда делать что-либо, в принципе, бесполезно. Тогда вообще нет смысла бояться. Как говорится, все в руках Божьих.
2: Как часто вы говорите своей маме о том, что вы ее любите?
4: Ну, сейчас регулярно.
2: У вас сегодня есть возможность позвонить маме, сказать ей те слова, которые, возможно, по какой-то причине вы никогда ей не говорили. Попробуем?
4: Попробовать можно, но это займет некоторое время.
0: Алло.
4: Алло, мамуль.
0: Привет, мамушка, привет.
4: Здравствуй, слушай. Ты сейчас на громкой связи, а я на радио. Я звоню тебе. Я просто хочу сказать, что я очень по тебе скучаю. Прости меня, пожалуйста, что я никак не могу к тебе приехать.
0: Ой, боже, ну, я понимаю, конечно, вы все заняты, и вам трудно оторваться. Но приходится ждать. Я тоже скучаю.
4: Ладно, мам, прости еще раз. Благодарю тебя.
0: Спасибо большое тебе.
4: Целую, мам.
0: За то, что не забываешь. Всего доброго, целую и обнимаю. Почаще пиши и звони.
4: Постараюсь.
0: Постарайся, пожалуйста. Ну, всего доброго, всего хорошего, удачи тебе во всем.
4: И тебе, мамуля.
2: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
1: Истории вернувшихся домой.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев провел совещание по подготовке Белгорода к отопительному периоду. Вопрос имеет приоритетное значение, отметил глава региона. Прошлой зимой более 300 тысяч жителей остались без теплоснабжения после удара врага по энергообъектам. Всего планируется подготовить 1863 многоквартирных дома и 158 социальных объектов. На сегодняшний день в Белгороде адаптировано к зиме 1228 многоквартирных домов и 96 объектов социальной сферы. Готовность котельных 73%. Для бесперебойного теплоснабжения соцучреждений, пунктов обогрева и ПВР в Белгороде ранее были установлены 30 блочно-модульных котельных. На территории города сформирован запас резервных источников энергоснабжения из 218 единиц общей мощностью более 84 мегаватт. Ведется установка модульных мобильных подстанций. Все алгоритмы действия сотрудников при нештатных ситуациях должны быть отработаны. Федеральный центр оказывает необходимую поддержку, подчеркнул Шуваев. Валентин Демидов сообщил, что в 2026 году в рамках инициативного бюджетирования в Белгороде будет реализовано 13 проектов благоустройства. Общий объем финансирования – почти 49,8 миллиона рублей. Это средства из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Идеи предложили горожане. Во дворе дома номер 47 по улице Костюкова появились новые детская и спортивные площадки. По проекту жителей обустроили лестница с перилами и освещением между домами Славянская 7 и Щерса 47А, там, где раньше проход был затруднен из-за отсутствия дорожки. У дома номер 150А на проспекте Богдана Хмельницкого отремонтирован проезд, заменена тротуарная плитка, установлены новые скамейки и урны. Каждый из этих проектов родился из потребностей конкретного двора. Жители сформулировали задачу и получили финансовую поддержку, отметил градоначальник. С начала года на территории Белгородской области с использованием механизма эскроу-счетов построено и введено 29 индивидуальных домов общей площадью 2,9 тысячи квадратных метров. Механизм используется для повышения защищенности участников строительства. Средства заказчика размещаются на специальном счете и передаются застройщику после выполнения условий. В регионе этот механизм также применяется при заключении договоров подряда на строительство индивидуальных жилых домов. Сейчас на территории области 29 застройщиков осуществляют строительство 85 частных домов общей площадью 9,6 тысячи квадратных метров. В прошлом году по договорам подряда с использованием механизма эскроу-счетов построено и введено 33 индивидуальных дома. Работа ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В Белгородской области 1 и 11 сентября будет запрещена розничная продажа алкоголя. Не допускается продажа алкогольной продукции в День знаний и во Всероссийский день трезвости, в том числе пива и напитков, на всей территории региона. Указанные ограничения не распространяются на предприятия общественного питания. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж Лада Автобелогорье. Район Спутника. Не оферта.

0: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: «Ракитная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
7: Звони 8 800 600 ровно 2175.
6: Негабаритика. Работа рядом.
8: «Владис». Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков
7: под ключ. Переходи на «Владис.ру».
9: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 25 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: с тобой.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Добрый день. Штурмовую бригаду ветерана. Люди иногда присылают письма, чтобы поддержать наших солдат. Одно из этих писем я бы хотел зачитать. Здравствуй, солдат. Меня зовут Наташа. Я из города Екатеринбурга, Свердловской области. Я хочу поддержать тебя, солдат, и твоих боевых товарищей. От вас сейчас зависит не только судьба России, но и всего мира. Ты сражаешься за правое дело, как когда-то сражались наши деды и прадеды. Мой дедушка Сережа в 1944 году отдал свою жизнь в Чехословакии, а они памятники наших солдат уничтожают. Нужно раз и навсегда раздавить тех, кто не хочет жить в мире и в согласии. Мы гордились подвигами дедов, а теперь гордимся вами. Если ты читаешь это письмо, значит, ты не один. Мы вместе. Сила нашей страны в нашем единстве. Я хочу всем сказать спасибо за то, что защищаете мирное население ДНР, ЛНР, которое оказалось в таком страшном положении. Вы все герои. Мы ждем вас с победой. Помните, вы сражаетесь за будущее потомков, а мы за вас молимся. Седой Урал душой с вами. Спасибо, Наташа, за ваше вдохновляющее, воодушевляющее письмо. А также спасибо за поддержку.

Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя.

0: Hey!
1: Песни нашей победы.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
4: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев провел совещание по подготовке Белгорода к отопительному периоду. Вопрос имеет приоритетное значение, отметил глава региона. Прошлой зимой более 300 тысяч жителей остались без теплоснабжения после удара врага по энергообъектам. Всего планируется подготовить 1863 многоквартирных дома и 158 социальных объектов. На сегодняшний день в Белгороде адаптировано к зиме 1228 многоквартирных домов и 96 объектов социальной сферы. Готовность котельных 73%. Для бесперебойного теплоснабжения соцучреждений, пунктов обогрева и ПВР в Белгороде ранее были установлены 30 блочно-модульных котельных. На территории города сформирован запас резервных источников энергоснабжения из 218 единиц общей мощностью более 84 мегаватт. Ведется установка модульных мобильных подстанций. Все алгоритмы действий сотрудников при нештатных ситуациях должны быть отработаны. Федеральный центр оказывает необходимую поддержку, подчеркнул Шуваев. Валентин Демидов сообщил, что в 2026 году в рамках инициативного бюджетирования в Белгороде будет реализовано 13 проектов благоустройства. Общий объем финансирования – почти 49,8 миллиона рублей. Это средства из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Идеи предложили горожане. Во дворе дома номер 47 по улице Костюкова появились новые детская и спортивная площадки. По проекту жителей обустроены лестница с перилами и освещением между домами Славянская 7 и Щерса 47А, там, где раньше проход был затруднен из-за отсутствия дорожки. У дома номер 150А на проспекте Богдана Хмельницкого отремонтирован проезд, заменена тротуарная плитка, установлены новые скамейки и урны. Каждый из этих проектов родился из потребностей конкретного двора. Жители сформулировали задачу и получили финансовую поддержку, отметил градоначальник. С начала года на территории Белгородской области с использованием механизма эскроу-счетов построено и введено 29 индивидуальных домов общей площадью 2,9 тысячи квадратных метров. Механизм используется для повышения защищенности участников строительства. Средства заказчика размещаются на специальном счете и передаются застройщику после выполнения условий. В регионе этот механизм также применяется при заключении договоров подряда на строительство индивидуальных жилых домов. Сейчас на территории области 29 застройщиков осуществляют строительство 85 частных домов общей площадью 9,6 тысячи квадратных метров. В прошлом году по договорам подряда с использованием механизма эскроу-счетов построено и введено 33 индивидуальных дома. Работа ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В Белгородской области 1 и 11 сентября будет запрещена розничная продажа алкоголя. Не допускается продажа алкогольной продукции в День знаний и во Всероссийский день трезвости, в том числе пива и напитков, на всей территории региона. Указанные ограничения не распространяются на предприятия общественного питания. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу.

0: контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
3: Звони 8 800 621 75.
2: Не габаритика. Работа рядом.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 25 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Здравствуй, любимая. Как ты там без меня? Я тоже очень сильно скучаю. Ты только жди меня, и я обязательно вернусь.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: песни нашей победы.
1: Течет река бессмертного полка по улицам, проспектам, по стране.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В рамках программы «Фабрика проектного финансирования» госкорпорация ВЭБ-РФ выдает кредиты на реализацию крупных инвестиционных проектов стоимостью от 3 миллиардов рублей в приоритетных отраслях экономики. На возмещение расходов ВЭБ в связи с реализацией программы будет направлено около 40 миллиардов рублей. Благодаря господдержке создадут новое производство, в том числе в металлургии, химической и нефтегазохимической промышленности. Кроме того, продолжится модернизация энергетической инфраструктуры, а также строительство современных аэровокзальных комплексов и портовых мощностей. Считаем, что это поможет реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В субъектах России будут созданы крупные предприятия и дополнительные рабочие места, заявил Михаил Мишустин. Регионы продолжают обновлять парк автомобилей скорой помощи. До конца года почти 20 регионов получат около 200 автомобилей российского производства. На эти цели будет направлено свыше 1 миллиарда рублей, рассказали в правительстве страны. С 1 сентября в России вступают в силу новые требования к оборудованию автовокзалов и автостанций. Согласно приказу Минтранса, медпункты и пункты общественного питания больше не будут входить в обязательный перечень инфраструктуры на этих объектах. Вместо стационарного медицинского кабинета необходимо наличие аптечки. Остальные важные помещения – билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, туалеты, камеры хранения и комнаты отдыха для водителей – сохраняют обязательный статус. Территории автовокзалов и автостанций должны оставаться оснащенными перронами, автобусными стоянками, а также системами громкой связи и информационными табло в залах ожидания и на перронах. Нововведение становится частью комплексного обновления транспортных требований. Минздрав с 1 сентября расширит перечень должностей для врачей. Работать анестезиологами-реаниматологами смогут специалисты с высшим медобразованием по ряду направлений. Речь идет о кардиологах, онкологах, педиатрах, терапевтах, нейрохирургах, травматологах и других специалистах. Кроме того, гастроэнтерологи, гериатры и кардиологи смогут занимать должности врачей по медицине здорового долголетия. Изменения затронут и специалистов с высшим фармацевтическим образованием. С 1 сентября в России изменятся правила работы управляющих компаний и их взаимодействия с собственниками жилья. Нововведения затронут приемку выполненных работ, оформление решений общих собраний и контроль за управляющей компанией. При этом дополнительного повышения коммунальных тарифов с этой даты не предусмотрено, рассказали эксперты. Одно из главных изменений – единый порядок оформления актов по содержанию и текущему ремонту общего имущества. Управляющие организации должны будут направлять документы представителям дома, а те подписать их, либо представить мотивированные возражения в установленные сроки. Строже станет и оформление документов общих собраний собственников. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах.

0: магазин, а там друзья, ведь я ж Зин, не пью один.
1: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
2: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
3: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
4: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
3: Телефон 8-47-22-32-88-53.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Щедрые цены в нашем Доброцене.
8: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
9: Цены для магазинов Белгородской области.
10: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
11: «Ракитная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
12: Звони 8-800-600-21-75.
11: Негабаритика. Работа рядом.
13: «Владис». Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков
14: под ключ. Переходи на «Владис.ру».
15: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
16: Снизим цену.
15: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
16: 56 96 00.
17: Присоединяйся к команде.

0: Ди Русагра. Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 25 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

небеса, так нежданно зимой разразилась

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В рамках программы «Фабрика проектного финансирования» госкорпорация ВЭБ-РФ выдает кредиты на реализацию крупных инвестиционных проектов стоимостью от 3 миллиардов рублей в приоритетных отраслях экономики. На возмещение расходов ВЭБ в связи с реализацией программы будет направлено около 40 миллиардов рублей. Благодаря господдержке создадут новое производство, в том числе в металлургии, химической и нефтегазохимической промышленности. Кроме того, продолжит модернизация энергетической инфраструктуры, а также строительство современных аэровокзальных комплексов и портовых мощностей. Считаем, что это поможет реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В субъектах России будут созданы крупные предприятия и дополнительные рабочие места, заявил Михаил Мишустин. Регионы продолжают обновлять парк автомобилей скорой помощи. До конца года почти 20 регионов получат около 200 автомобилей российского производства. На эти цели будет направлено свыше 1 миллиарда рублей, рассказали в правительстве страны. С 1 сентября в России вступают в силу новые требования к оборудованию автовокзалов и автостанций. Согласно приказу Минтранса, медпункты и пункты общественного питания больше не будут входить в обязательный перечень инфраструктуры на этих объектах. Вместо стационарного медицинского кабинета необходимо наличие аптечки. Остальные важные помещения – билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, туалеты, камеры хранения и комнаты отдыха для водителей – сохраняют обязательный статус. Территории автовокзалов и автостанций должны оставаться оснащенными перронами, автобусными стоянками, а также системами громкой связи и информационными табло в залах ожидания и на перронах. Нововведение становится частью комплексного обновления транспортных требований. Минздрав с 1 сентября расширит перечень должностей для врачей. Работать анестезиологами-реаниматологами смогут специалисты с высшим медобразованием по ряду направлений. Речь идет о кардиологах, онкологах, педиатрах, терапевтах, нейрохирургах, травматологах и других специалистах. Кроме того, гастроэнтерологи, гериатры и кардиологи смогут занимать должности врачей по медицине здорового долголетия. Изменения затронут и специалистов с высшим фармацевтическим образованием. С 1 сентября в России изменятся правила работы управляющих компаний и их взаимодействия с собственниками жилья. Нововведения затронут приемку выполненных работ, оформление решений общих собраний и контроль за управляющей компанией. При этом дополнительного повышения коммунальных тарифов с этой даты не предусмотрено, рассказали эксперты. Одно из главных изменений – единый порядок оформления актов по содержанию и текущему ремонту общего имущества. Управляющие организации должны будут направлять документы представителям дома, а те подписать их, либо представить мотивированные возражения в установленные сроки. Строже станет и оформление документов общих собраний собственников. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 26 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный слабый до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама.
6: Мама.
7: Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся домой.
9: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
10: Юрий Смотров, 23 года. Родился и вырос в Белгороде. После срочной службы принял осознанное решение уйти на СВО. Из-за тяжелого ранения был комиссован.
9: Расскажите, пожалуйста, о своем детстве.
11: Ой, детство достаточно такое легкое, свободное, беззаботное. У меня мама, она воспитывает меня одна, и она в онкологической больнице работала. И очень редко она была дома, но все равно пыталась всегда помогать мне, возила меня на Воре, в лагеря детские. Сейчас у меня есть младший брат, ему 7 лет, второй класс вот сейчас пойдет. Не особо что-то поменялось, мама все равно с ним наоборот строже. Как бы и со мной строгая была.
9: Вы любимчик.
11: Да, наверное, как первый ребенок.
9: Юрий, а как вы попали на специальную военную операцию?
11: Да много было факторов, которые меня сподвигли на это. Я в 23-м году, когда город уже был весь черный, в декабре, когда его обстреляли, я был на срочной службе уже где-то полгода и подумал просто, почему люди с Карелии, еще с Дальнего Востока должны находиться там, а я должен возвращаться в эту среду, просто работать, жить спокойно, когда вот сейчас я хоть и вернулся, но все равно на тот момент я и как бы голова перестроилась, и понял для себя, что армия — это не просто год ты там пришел, что-то поделал и все, и забыл. Человек умный и правильный, он для себя примет то, что тот же устав, его писали совсем не дураки, и там реально нужные вещи. Также просто с уважением к старшим, когда ты уже понимаешь, то тот же самый приказ, когда у тебя стоит задача, и все, и ты не говоришь себе, у тебя нет вариантов сказать то, что нет, я не хочу, или там я не потом, не буду, распорядок до огня, все, дисциплина, дисциплина, и все, просто делают мужчины и мужчины.
9: Кто первый узнал то, что вы идете на специальную военную операцию?
11: Я думаю, мама. Я ее как бы сразу предупредил. До этого, до всех этих обстоятельств, вот в 22-м, как это все началось, я жил рядом на Мичурино, когда там точка У упала, я вышел на шабашку поработать. А эта шабашка оказалась уборка всех вот этих последствий. В тот же день я смотрю, там скорые, что-то, лента там, и я пошел подметать дорогу от осколков, от стекол выбитых. Столько много людей, 5 подъездов. Нам дали, по сути, потом задачу. Сказали, ходите по квартирам, уточняйте повреждения. И вот это все, это вот почему? Потому что, ну, просто человеческое отношение. Главное быть человеком и все. А когда заходит речь о том, кто должен вообще вставать и идти, и защищать, у каждого свой звоночек происходит. Вот он у меня произошел. Вообще изначально я служил на такелаже, срочную службу. Полгода меня отправили в командировку из моей родной части. Я прошел 3 месяца КМБ, потом нас распределили, отправили в часть, я срочку не отслужил. Отслужил на такелаже и хотел остаться подписать контракт. Мне сказали, во-первых, что ты в командировке, мы тебя подписать не можем. И мне прапорщик сказал, у тебя есть вариант, говорит, только один. Говорит, ну ты можешь умереть. Я просто день подумал, на следующее утро я ему как бы уже сказал, я просто принял, если мне суждено умереть, я умру. И так повезло то, что на тот момент заместителем командира части были зенитчики. Зенитчики — это не только люди, стоящие там на технике, реально, которая помогает, закрывает небо. Помимо есть пехотные зенитчики. Прикрыть технику, эвакуация людей, дежурство также с закрепами, также с обычной ротой пехоты. Просто сидишь на посадках, дежуришь, прикрываешь. Главная задача — дроны. Все должны от них уходить. Наше дело — по ним стрелять и ПЗРК.
9: Сколько в общей сложности вы были на специальной войне?
11: 8 месяцев.
9: А что произошло?
11: Не дошел за едой. нас перекинули на другое направление. Урайгородки, там, к стороне Першетравного, это Луганская область, Краснолиманское направление. Неделю, может, две там находились уже, вроде уже как-то обосновались. И настал момент идти за едой просто. Ну, я в тыл пошел за едой, хороший туман, как бы, иду себе спокойно. А мне сказали, не иди по проселочной дороге с внешней стороны посадки, иди по посадке. По посадке всегда там просто месиво, земля, вообще невозможно идти. Я еще такой хороший туман, думаю, ладно, пойду там, как бы, он говорит, там может быть заминировано. А передо мной два человека идут, думаю, зайду в посадку. Вот, все, правая нога вперед, я подрываюсь, назад падаю. Мне повезло, что там это начало посадки, это такая плюс-минус уже желтая зона. И повезло то, что два человека как бы услышали меня, перебинтовали, зажгутовали. Я не знаю, на что я наступил. Это, возможно, ну, это точно не лягушка, не колокольчик. У меня как бы ранение вот тут на левой ноге. Ногу мне оторвало. Не знаю, я видел этот взрыв. Лицо ничего не пострадало, но я не знаю, что оно там лежало. Непонятно вообще.
0: Кому первому сказали о том, что у вас тяжелое ранение?
11: С мамой сразу связался. С мамой меня видела только два раза. Когда я был в командировке, выезжал с зоны проведения своего, я к ней заезжал на минут 15, в деревню заехал, и все, и обратно. И второй раз она у меня видела уже у нас в госпитале без ноги, как бы. Ну, у меня мать крепкий человек, и меня на ноги подняла. Понятно, что тяжело, и по ней это было видно, да и сейчас как бы тоже некоторые моменты. Но все равно, она у меня позитивный человек, я тоже всегда на позитиве, только благодаря ей и ее как-то мировоззрению.
0: Чему вы научились у мамы?
11: Самостоятельность. Понимание вообще мира. Я мужчина в семье. Мама меня вот вырастила, она женщина. И ты смотришь, что она может, и для нее границ нету. И она не жалуется. Понятно, что ты ее сын, она не будет прям так открываться. Но я не видел, когда маме прям было плохо. То, что она держится очень сильно, стойкости. Очень редко, когда там она уже может себе позволить. Даже с возрастом сейчас, когда я уже вырос, так она может открыться. А раньше прям такого нет. Можешь сказать, я там устал, сынок, я отдохну, ну, после работы, еще что-то. Ну.
0: Скажите, а как часто вы маме открываетесь?
11: Стараюсь максимально.
0: Говорите ей о том, что вы ее любите?
11: Ну, конечно, каждый день, как всегда. Просто люблю, обожаю, ценю и вообще самый святой человек. Я ей памятник поставил.
0: Готовы ли вы ей сказать это прямо сейчас?
11: Конечно.
0: По телефону?
11: Вообще, конечно.
5: Алло.
11: Алло, мама, привет.
5: Привет, привет.
11: Ну что там, как дела?
5: Работаю.
11: Потихоньку все.
5: Слава Богу. Он меня сегодня услышал.
11: Да. Мам.
5: А?
11: Знаешь, что я тебе хочу сказать?
5: Что?
11: Что я тебя очень сильно-сильно люблю. Ты самое лучшее, что есть у меня в жизни.
5: Спасибо.
11: Я скучаю за тебя.
5: Да, а что так прямо? Что случилось?
11: Ничего. Просто факт. Просто тебе сказать. Напомнить.
5: Спасибо. Напомнить, что ты любишь меня.
11: Да, что ты самая золотая у меня.
5: Спасибо, сыночек. Я прямо так неожиданно.
11: Что? Ладно, вечерком созвонимся.
5: Хорошо, все, обнимаю.
11: Люблю, обнимаю, давай, целую.
0: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы «Новости» – компания Trinity Motors, официальный дилер «Солерс» в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? «Солерс» – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. «Солерс» справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку «Солерс Атлант» с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер «Trinity Motors». Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Один белгородец погиб, и еще 5 мирных жителей получили ранения в результате атак в ИСУ. В Грайворонском округе в селе Гороподол женщина погибла при детонации дрона. В Шебекино дрон ранил женщину. В поселке Октябрьский Белгородского округа дрон ударил по автомобилю. Женщина получила множественные осколочные ранения, а мужчина – акубаротравму. В поселке Пролетарский Ракитянского округа мужчина получил осколочные ранения при атаке дрона на спецтехнику. В Борисовском округе в Красиво при атаке дрона на автомобиль мужчина получил множественные осколочные ранения. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Искренние соболезнования семье погибшей. За минувшие сутки в ИСУ 114 раз атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по 9 округам. Противник совершил 4 артиллерийских обстрела. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. 157 беспилотников сбиты и подавлены. В Белгородском округе погибли 3 мирных жителя. Кроме того, в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые травмы в результате атаки в Грайворонском округе 13 августа. Искренние соболезнования семьям погибших. В Белгородском и Ракитянском округах пострадали 4 человека. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. За последнюю неделю в регионе восстановили 64 жилых объекта, поврежденных в ходе атак в ИСУ. В Белгороде отремонтировали 42 квартиры, в Белгородском округе 2 частных дома, в Борисовском и Красноярушском округах завершили работы в 3 жилых объектах, в Шебекинском округе восстановили 16 квартир и частный дом. На заседании правительства Белгородской области обсудили подготовку к началу учебного года. Главное по итогам. Приоритет отдается очному формату обучения, но окончательное решение примут на заседании оперштаба. Желающие перевести детей на дистант могут сделать это в индивидуальном порядке по заявлению. 1 сентября торжественные линейки пройдут во всех школах с очным форматом обучения. В приграничье и Белгороде их организуют в закрытых помещениях и продлятся они не более 30 минут. На линейке обязательно будут присутствовать первоклассники и выпускники. Родители младшеклассников попадут на праздник только по предварительным спискам. Во всех учреждениях образования перед началом учебного года провели тренировку на случай чрезвычайных ситуаций. В школах возобновят 15-минутные занятия по безопасности, тренировки по эвакуации и укрытию, отработка маршрута дом-школа-дом, занятия по первой помощи, правила дорожного движения и обязательное ношение светоотражающих повязок. С этого учебного года меняется подход к организации школьного питания. В первую очередь будут учитываться возрастные особенности детей. Купальный сезон в Белгородской области продлили до 10 сентября. Планировали завершить 25 августа, но из-за установившейся теплой погоды дежурные посты будут работать до 10 сентября. Спасатели будут обеспечивать безопасность на воде для недопущения гибели отдыхающих. Белгородцев призвали купаться только в специально оборудованных местах. Дети у водоемов должны находиться под присмотром взрослых. Во время отдыха не заплывайте далеко от берега, не ныряйте в незнакомых местах и не прыгайте в воду с лодок, катеров и других неприспособленных для этого объектов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите себя и близких.

0: реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18, 35, 75, 75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
3: Телефон 372-672. 372-672.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
8: «Ракитная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
9: Звони 8 800 600 ровно 2175.
8: Негабаритика. Работа рядом.
10: «Владис». Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков
11: под ключ. Переходи на «Владис.ру».
12: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
13: Снизим цену.
12: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
13: 56 96 00.
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
15: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
15: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
15: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
15: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
16: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
17: Поле с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга, автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат?

тобою родила. Стоим мы двое с братом Колей на берегу Днепра. Ты на левом, а я на правом. Почему же так?

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 26 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный слабый до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: На волнистых берегах в русском поле город-труженик стоит Божьей волей, отражается в воде куполами, вписан в летопись времен кораблями. Книга жизни твоя не закрыта, в переплете берегов не забыта. Никогда и нигде не уронишь свое доброе имя Воронеж.
2: Воронеж известен с конца 16 столетия как оплот московского государства. Город был призван защищать столицу от набегов крымских татар.
1: Петр I сделал Воронеж колыбелью российского флота. Город расположен на берегу реки Воронеж, недалеко от Дона. В его окрестностях росли вековые дубы и сосны, служившие материалом для строительства судов. Недалеко залегала Липецкая руда, из которой можно было выплавлять пушки для флота и другое оружие.
2: Строительство флота началось зимой 1695 года, а уже к весне следующего года были готовы два больших корабля и несколько мелких судов. Летом строительство флота было окончено, и Петр I совершил на нем два похода против турок. За 15 лет в Воронеже было построено более 200 кораблей, что позволило России одержать ряд побед.
1: В 1930 году в городе были размещены большой и малый аэродромы, полигон для бомбометания и стрельб. В этом же году, 4 августа, в 2 километрах от Воронежа был сброшен первый советский военно-воздушный десант из 12 человек. С тех пор день 2 августа в России празднуется как день рождения воздушно-десантных войск.
2: В первый день Великой Отечественной войны Воронежская область была переведена на военное положение.
1: На предприятиях началось массовое производство военной продукции. Заводы выпускали реактивные минометы «Катюша», самолеты-штурмовики Ил-2, авиационные двигатели, радиостанции, снаряжение для красноармейцев.
2: На протяжении всего 41 года шла плановая мобилизация граждан призывного возраста в армию. Одновременно тысячи воронежцев влились в состав истребительных батальонов и десятки тысяч в состав подразделений народного ополчения, в том числе коммунистического добровольческого полка. Впоследствии этот полк дойдет до Вены и станет первым, получившим звание гвардейский.
1: 22 октября образован городской комитет обороны. К ноябрю большинство крупных производств были вывезены на восток.
2: Десятки тысяч железнодорожников обеспечивали эвакуацию промышленных предприятий и населения, подвоз войск и грузов к Сталинграду, работая при этом в условиях постоянных бомбежек и артобстрелов.
1: Воронеж был одним из трех городов СССР, где 7 ноября 1941 года провели парад для поднятия морального духа армии и мирных жителей. В марше участвовало более 100 тысяч человек.
2: После успешного контрнаступления советских войск под Москвой линия фронта стабилизировалась в 120 километрах западнее города.
1: В конце июня 1942-го вражеская армада, состоящая из 4 немецких дивизий и армии Паулюса, подразделений венгерской, румынской и итальянской армий, должна была опрокинуть советские войска, оборонявшие Воронеж.
2: Со взятием города перед немецким командованием открывался широкий плацдарм для наступления с севера на Сталинград, с юга на Москву, на восточном направлении на Среднюю Волгу. У противника появился бы шанс расколоть Советский фронт.
1: Усилились налеты вражеской авиации. Бомбардировщики успевали за день совершать до 2000 вылетов. В один из выходных дней немецкая авиация целенаправленно разбомбила сад пионеров. Тогда там погибли 300 детей.
2: К 3 июля немецкие войска прорвали оборону на стыке армий Брянского фронта, вышли к реке Дон и создали плацдармы западнее и юго-западнее города.
1: Через три дня танки и мотопехота 4-й немецкой танковой армии прорвались в Воронеж и к исходу 9 июля овладели его правобережной частью.
2: Но уже на следующий день северо-восточная окраина была отбита. В ходе обороны города в июле его защитники остановили противника, отстояли левобережье и на несколько дней задержали прорыв немецкой группы армий к Сталинграду, сорвав план окружения Юго-Западного фронта.
1: Территория Воронежа была разделена на две части – свободную и оккупированную. Ожесточенная борьба шла за каждый квартал, улицу, за каждый дом. Советская левобережная часть города сражалась так отчаянно, что немцы вынуждены были снять целую дивизию из-под Сталинграда и направить ее в Воронеж. Как враг ни старался, но полностью захватить город ему не удалось.
2: Жители города организовали более 150 партизанских отрядов, по 5000 человек в каждом. Фашисты в отместку на их успешные действия устроили на захваченной половине города настоящий террор. Так в песчаном логе расстреляли 450 раненых и больных. Деревья Первомайского сада стали виселицами для воронежцев. Всему населению предписывалось покинуть город.
1: Несмотря на беспримерное мужество и героизм советских солдат и жителей, полностью освободить город долгое время не удавалось. И только 25 января 1943 года, после мощного удара армии под командованием генерала Черняховского, фашисты были выбиты из Воронежа.
3: января войска Воронежского фронта, перейдя в наступление в районе Воронежа, опрокинули части немцев и полностью овладели городом Воронеж. Количество пленных, взятых в районе Воронежского фронта, дошло до 75 тысяч солдат и офицеров.
2: 212 дней продолжалась оборона города, дольше, чем оборона Сталинграда. Под Воронежем была уничтожена 320-тысячная группировка немецких, венгерских, румынских и итальянских войск. Для противника потери были очень ощутимы и трудновосполнимы.
1: Активная оборона города помогла выстоять и победить Сталинграду, сковав треть сил противника. Воронежское сражение положило начало срыву летнего наступления немецких войск.
2: Дорогой ценой досталась победа над врагом и освобождение Воронежа. Советские потери составили около 400 тысяч человек. Город почти полностью был разрушен. На месте большинства зданий остались лишь развалины, да и те были заминированы. Не было света, воды, тепла. Парки и сады вырублены.
1: Уже в январе 1943 года воронежцы приступили к восстановлению города. Большую работу проделали минеры, обезвредив более 300 тысяч мин и не разорвавшихся бомб и снарядов.
2: В ноябре 1945-го Совнарком СССР принял постановление о восстановлении 15 старейших русских городов, в том числе и Воронежа. В конце 40-х годов было завершено восстановление промышленных предприятий, а к середине 50-х – жилых и общественных зданий.
1: Вновь заработали заводы шинной и тяжелых механических прессов. На электросигнале был налажен выпуск телевизоров. Открылись и новые предприятия машиностроения и электронной промышленности.
2: За годы войны погибло более 32 тысяч воронежцев и 46 тысяч ушедших на фронт. Героями Советского Союза стали 13 уроженцев города, трое – полными кавалерами орденов славы.
1: Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, захоронений и мемориалов. В их числе братские могилы у памятника славы, мемориальный комплекс с могилой неизвестного солдата и вечным огнем, памятник генералу Черняховскому, мемориал на Чижовском плацдарме. В парке патриотов находится музей-диорама и мемориал, посвященный воронежцам, героям Советского Союза и России.
2: 16 февраля 2008 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, указом президента Российской Федерации Воронежу присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 109 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс СЭТ Луговая. Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. СЭТ Луговая. Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Один белгородец погиб, и еще 5 мирных жителей получили ранения в результате атак ВСУ. В Грайворонском округе в селе Гороподол женщина погибла при детонации дрона. В Шебекино дрон ранил женщину. В поселке Октябрьский Белгородского округа дрон ударил по автомобилю. Женщина получила множественные осколочные ранения, а мужчина – акубаротравму. В поселке Пролетарский Ракитянского округа мужчина получил осколочные ранения при атаке дрона на спецтехнику. В Борисовском округе в Красиво при атаке дрона на автомобиль мужчина получил множественные осколочные ранения. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Искренние соболезнования семье погибшей. За минувшие сутки ВСУ 114 раз атаковали территорию в Белгородской области. Произведены удары по 9 округам. Противник совершил 4 артиллерийских обстрела. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. 157 беспилотников сбиты и подавлены. В Белгородском округе погибли 3 мирных жителя. Кроме того, в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые травмы в результате атаки в Грайворонском округе 13 августа. Искренние соболезнования семьям погибших. В Белгородском и Ракитянском округах пострадали 4 человека. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. За последнюю неделю в регионе восстановили 64 жилых объекта, поврежденных в ходе атак ВСУ. В Белгороде отремонтировали 42 квартиры, в Белгородском округе 2 частных дома, в Борисовском и Красноярушском округах завершили работы в 3 жилых объектах, в Шебекинском округе восстановили 16 квартир и частный дом. На заседании правительства Белгородской области обсудили подготовку к началу учебного года. Главное по итогам. Приоритет отдается очному формату обучения, но окончательное решение примут на заседании оперштаба. Желающие перевести детей на дистант могут сделать это в индивидуальном порядке по заявлению. 1 сентября торжественные линейки пройдут во всех школах с очным форматом обучения. В приграничье и Белгороде их организуют в закрытых помещениях и продлятся они не более 30 минут. На линейке обязательно будут присутствовать первоклассники и выпускники. Родители младшеклассников попадут на праздник только по предварительным спискам. Во всех учреждениях образования перед началом учебного года провели тренировку на случай чрезвычайных ситуаций. В школах возобновят 15-минутные занятия по безопасности, тренировки по эвакуации и укрытию, отработка маршрута дом-школа-дом, занятия по первой помощи, правила дорожного движения и обязательное ношение светоотражающих повязок. С этого учебного года меняется подход к организации школьного питания. В первую очередь будут учитываться возрастные особенности детей. Купальный сезон в Белгородской области продлили до 10 сентября. Планировали завершить 25 августа, но из-за установившейся теплой погоды дежурные посты будут работать до 10 сентября. Спасатели будут обеспечивать безопасность на воде для недопущения гибели отдыхающих. Белгородцев призвали купаться только в специально оборудованных местах. Дети у водоемов должны находиться под присмотром взрослых. Во время отдыха не заплывайте далеко от берега, не ныряйте в незнакомых местах и не прыгайте в воду с лодок, катеров и других неприспособленных для этого объектов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите себя и близких.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 26 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный слабый до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: под обстрелами ждем.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Песни нашей победы.
1: Здесь снова глубокий туман, как тогда все стены дождей.

седой туман, глотнул свой кровавый бой. Бился солдат, выживал и в стихах воротил.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь до метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В России хотят сократить средние сроки строительства многоквартирного дома с 1250 до 1000 дней. Такая норма должна заработать к 2030 году. Об этом рассказали в Минстрое. Работа по сокращению инвестиционно-строительного цикла сегодня ведется в рамках федерального проекта «Новый ритм строительства». Сокращение сроков уже дало свой эффект на всех строительных этапах. Теперь необходимо сократить количество процедур и документов, которые влияют на сроки. При этом важно сохранить безопасность и качество строительства, отметили в ведомстве. Несколько центров комплексной реабилитации, подобных открытому в Подмосковье, будут работать в России, заявила председатель Госфонда защитники Отечества Анна Цивилева. Это даст возможность большему количеству людей получать высококвалифицированную профессиональную медицинскую и социальную помощь, сказала она. В уже работающем центре медицинскую реабилитацию сочетают с протезированием, обучением, получением новых компетенций и помощью в трудоустройстве. Министерство здравоохранения обязало с 1 октября проводить обязательное обезболивание при лечении зубов, если процедура может повлечь возникновение болевых ощущений. Первичную доврачебную помощь взрослому населению, помимо обычного фельдшера, смогут оказывать стоматологический фельдшер, гигиенист, зубной техник или зубной врач. В больницах со стоматологическими отделениями должно будет предусматриваться наличие препаратов и изделий для помощи при анафилактическом шоке. Сварщики, токари, лаборанты химического анализа и специалисты по эксплуатации беспилотных авиационных систем будут востребованы на российском рынке труда до 2032 года. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. По его словам, экономике России понадобится дополнительно почти 290 тысяч таких специалистов. Ранее Котяков сообщил, что в России за последний год стабильно растет спрос на специалистов по робототехнике и внедрению искусственного интеллекта. В промышленных регионах востребованы операторы станков с числовым программным управлением и производственных линий. Ространснадзору внедрит искусственный интеллект в систему контроля транспортной безопасности. Как заявили в ведомстве, новая технология позволит быстрее выявлять потенциальные угрозы и оперативно реагировать на нарушения благодаря глубокой обработке информации. Причиной перехода к использованию искусственного интеллекта стали рост нагрузки на транспортную инфраструктуру и усложнение угроз, что требует более точных и эффективных инструментов контроля. В ведомстве подчеркивают, что применение искусственного интеллекта поможет минимизировать риски несоблюдения требований безопасности и усилит защиту транспортных объектов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

звуки сердца, музыки звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Радио Z.

0: Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа» 70 граммов 66,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
7: Звони 8 800 600 ровно 2175.
6: Негабаритика. Работа рядом.
8: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячая питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести. Позади караван, я корабль конвоя и обязан свой транспорт домой довести. А мне тесно в строю, и мне хочется боя. Я от бака даю, то в лихорадке дрожу. Но приказ есть приказ, я корабль конвоя. Это значит, себе я не принадлежу. Третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских возьмешь, только я не турист. Я-то знаю чего, тишина это стоит. Я готов каждый миг опознать их дозор. Аппараты натовсь, я корабль конвоя. Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну, накаркал. Полундра выдал пеленг-акустик. Чуть правее по курсу шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай воли грудь.

0: Я неволен, почему я в конвое? Почему сам себе не принадлежу? Почему я неволен, почему я в конвое? Почему сам себе я не принадлежу? Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу, и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь, кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 26 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный слабый до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: судьбе не раз шепнем.
1: Да-да, судьбе шепнем!

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Под смертельным огнем Митсамбати слышен стук сердец рядовых. Сыновья, отцы, чьи-то братья, те, кто ранен в полях боевых. Чуть живые, в бинтах и повязках, тянут руки к родной медсестре, а она подойдет без опаски и к солдатской прильнет голове. И есть для каждого доброе слово, его слышать любой был бы рад. Под бомбежками ночью готова лезть к окопу, где стонет солдат. Стиснув зубы, минуя снаряды, оставляя свой страх за спиной, медсестричка спасает отряды, тихо шепчет бойцу: «Я с тобой».

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области и глава Минэкономразвития России посетили белгородские предприятия и соцобъекты. Александр Шуваев и Максим Решетников в ходе рабочего визита осмотрели несколько производств в молодежное пространство и гимназию, восстановленную после обстрелов. В числе объектов завод компании «Техногрупп Белгород», резидент свободной экономической зоны, где выпускают противопожарное и климатическое оборудование. Сейчас предприятие строит новый цех площадью почти 10 тысяч квадратов для производства шумоизолированного оборудования. В парке имени Ленина министр и глава региона побывали в креатив-тауне. Здесь работают лектории, швейная мастерская, галерея и творческие студии. В России действует закон о креативных индустриях, а в области формируют реестр таких проектов. Также посетили гимназию номер 5, пострадавшую от обстрела ВСУ в марте прошлого года. Повреждения устранили по федеральной программе, инициированной президентом. Сейчас школа готова к 1 сентября. За парты сядут более 700 детей. 27 миллиардов рублей получила Белгородская область за год на восстановление после атак ВСУ. Руководитель региона и глава Минэкономразвития Максим Решетников обсудили ход восстановления приграничья. За год отремонтирована детская поликлиника, 14 школ, 11 детсадов и 2 колледжа. Еще 24 объекта сдадут до конца года. Помощь получил бизнес. Компенсации выплатили 130 агропредприятиям, более 220 хозяйств оформили льготные кредиты. Субъектам МСП направили почти 10 миллиардов рублей на расширение производства и создание рабочих мест. Свободную экономическую зону расширили на весь регион. Теперь можно запускать инвест-проекты от 1 миллиарда рублей. Статус участника уже получили 22 предприятия. Кроме того, госкорпорация ВЭП РФ разработала мастер-план развития пострадавших территорий. Он охватит 12 приграничных муниципалитетов и ляжет в основу второго этапа программы восстановления области. 20 белгородских студентов будут получать губернаторскую стипендию. Подать заявку можно до 15 сентября. Финансовую поддержку получат активисты, которые участвуют в социально значимых проектах добровольческой или студенческой жизни. Размер ежемесячной выплаты – 10 тысяч рублей. Деньги будут перечислять с 1 сентября по 31 мая включительно. Два поезда будут выполнять дополнительные рейсы из Белгорода до Толоконного и обратно с 25 августа. Жители поселка Октябрьский во время встречи с Александром Шуваевым попросили главу региона ввести дополнительный рейс, чтобы обеспечить транспортную доступность в дневные часы. Из Белгорода состав номер 6317 будет отправляться в 15:30, прибытие в Толоконное в 16:03. В обратном направлении поезд номер 6318 из Толоконного выезжает в 16:20 и прибывает в Белгород в 16:49. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале.

0: 6 листов – 10,90. Шоколад «Россия» «Щедрая душа» 70 граммов – 66,90.
1: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
3: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
4: Звони 8 800 621 75.
3: Не габаритика. Работа рядом.
5: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
6: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
7: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 26 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный слабый до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: череда победы на радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: На волнистых берегах в русском поле город-труженик стоит Божьей волей, отражается в воде куполами, вписан в летописи времен кораблями. Книга жизни твоя не закрыта, в переплете берегов не забыта. Никогда и нигде не уронишь свое доброе имя Воронеж.
2: Воронеж известен с конца 16 столетия как оплот московского государства. Город был призван защищать столицу от набегов крымских татар.
1: Петр I сделал Воронеж колыбелью российского флота. Город расположен на берегу реки Воронеж, недалеко от Дона. В его окрестностях росли вековые дубы и сосны, служившие материалом для строительства судов. Недалеко залегала Липецкая руда, из которой можно было выплавлять пушки для флота и другое оружие.
2: Строительство флота началось зимой 1695 года, а уже к весне следующего года были готовы два больших корабля и несколько мелких судов. Летом строительство флота было окончено, и Петр I совершил на нем два похода против турок. За 15 лет в Воронеже было построено более 200 кораблей, что позволило России одержать ряд побед.
1: В 1930 году в городе были размещены большой и малый аэродромы, полигон для бомбометания и стрельб. В этом же году, 4 августа, в 2 километрах от Воронежа был сброшен первый советский военно-воздушный десант из 12 человек. С тех пор день 2 августа в России празднуется как день рождения воздушно-десантных войск.
2: В первый день Великой Отечественной войны Воронежская область была переведена на военное положение.
1: На предприятиях началось массовое производство военной продукции. Заводы выпускали реактивные минометы «Катюша», самолеты-штурмовики Ил-2, авиационные двигатели, радиостанции, снаряжение для красноармейцев.
2: На протяжении всего 41 года шла плановая мобилизация граждан призывного возраста в армию. Одновременно тысячи воронежцев влились в состав истребительных батальонов и десятки тысяч в состав подразделений народного ополчения, в том числе коммунистического добровольческого полка. Впоследствии этот полк дойдет до Вены и станет первым, получившим звание гвардейский.
1: 22 октября образован городской комитет обороны. К ноябрю большинство крупных производств были вывезены на восток.
2: Десятки тысяч железнодорожников обеспечивали эвакуацию промышленных предприятий и населения, подвоз войск и грузов к Сталинграду, работая при этом в условиях постоянных бомбежек и артобстрелов.
1: Воронеж был одним из трех городов СССР, где 7 ноября 1941 года провели парад для поднятия морального духа армии и мирных жителей. В марше участвовало более 100 тысяч человек.
2: После успешного контрнаступления советских войск под Москвой линия фронта стабилизировалась в 120 километрах западнее города.
1: В конце июня 1942-го вражеская армада, состоящая из 4 немецких дивизий и армии Паулюса, подразделений венгерской, румынской и итальянской армий, должна была опрокинуть советские войска, оборонявшие Воронеж.
2: Со взятием города перед немецким командованием открывался широкий плацдарм для наступления с севера на Сталинград, с юга на Москву, на восточном направлении на Среднюю Волгу. У противника появился бы шанс расколоть Советский фронт.
1: Усилились налеты вражеской авиации. Бомбардировщики успевали за день совершать до 2000 вылетов. В один из выходных дней немецкая авиация целенаправленно разбомбила сад пионеров. Тогда там погибли 300 детей.
2: К 3 июля немецкие войска прорвали оборону на стыке армий Брянского фронта, вышли к реке Дон и создали плацдармы западнее и юго-западнее города.
1: Через три дня танки и мотопехота 4-й немецкой танковой армии прорвались в Воронеж и к исходу 9 июля овладели его правобережной частью.
2: Но уже на следующий день северо-восточная окраина была отбита. В ходе обороны города в июле его защитники остановили противника, отстояли левобережье и на несколько дней задержали прорыв немецкой группы армий к Сталинграду, сорвав план окружения Юго-Западного фронта.
1: Территория Воронежа была разделена на две части – свободную и оккупированную. Ожесточенная борьба шла за каждый квартал, улицу, за каждый дом. Советская левобережная часть города сражалась так отчаянно, что немцы вынуждены были снять целую дивизию из-под Сталинграда и направить ее в Воронеж. Как враг ни старался, но полностью захватить город ему не удалось.
2: Жители города организовали более полутора сотен партизанских отрядов, по 5000 человек в каждом. Фашисты в отместку на их успешные действия устроили на захваченной половине города настоящий террор. Так в песчаном логе расстреляли 450 раненых и больных. Деревья Первомайского сада стали виселицами для воронежцев. Всему населению предписывалось покинуть город.
1: Несмотря на беспримерное мужество и героизм советских солдат и жителей, полностью освободить город долгое время не удавалось. И только 25 января 1943 года, после мощного удара армии под командованием генерала Черняховского, фашисты были выбиты из Воронежа.
3: «25 января войска Воронежского фронта, перейдя в наступление в районе Воронежа, опрокинули части немцев и полностью овладели городом Воронеж! Количество пленных, взятых в районе Воронежского фронта, дошло до 75 тысяч солдат и офицеров!»
2: 212 дней продолжалась оборона города, дольше, чем оборона Сталинграда. Под Воронежем была уничтожена 320-тысячная группировка немецких, венгерских, румынских и итальянских войск. Для противника потери были очень ощутимы и трудновосполнимы.
1: Активная оборона города помогла выстоять и победить Сталинграду, сковав треть сил противника. Воронежское сражение положило начало срыву летнего наступления немецких войск.
2: Дорогой ценой досталась победа над врагом и освобождение Воронежа. Советские потери составили около 400 тысяч человек. Город почти полностью был разрушен. На месте большинства зданий остались лишь развалины, да и те были заминированы. Не было света, воды, тепла. Парки и сады вырублены.
1: Уже в январе 1943 года воронежцы приступили к восстановлению города. Большую работу проделали минеры, обезвредив более 300 тысяч мин и не разорвавшихся бомб и снарядов.
2: В ноябре 1945-го Совнарком СССР принял постановление о восстановлении 15 старейших русских городов, в том числе и Воронежа. В конце 40-х годов было завершено восстановление промышленных предприятий, а к середине 50-х – жилых и общественных зданий.
1: Вновь заработали заводы шинной и тяжелых механических прессов. На электросигнале был налажен выпуск телевизоров. Открылись и новые предприятия машиностроения и электронной промышленности.
2: За годы войны погибло более 32 тысяч воронежцев и 46 тысяч ушедших на фронт. Героями Советского Союза стали 13 уроженцев города, трое – полными кавалерами орденов славы.
1: Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, захоронений и мемориалов. В их числе братские могилы у памятника славы, мемориальный комплекс с могилой неизвестного солдата и вечным огнем, памятник генералу Черняховскому, мемориал на Чижовском плацдарме. В парке патриотов находится музей-диорама и мемориал, посвященный воронежцам, героям Советского Союза и России.
2: 16 февраля 2008 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, указом президента Российской Федерации Воронежу присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

0: брат!
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В России хотят сократить средние сроки строительства многоквартирного дома с 1250 до 1000 дней. Такая норма должна заработать к 2030 году. Об этом рассказали в Минстрое. Работа по сокращению инвестиционно-строительного цикла сегодня ведется в рамках федерального проекта «Новый ритм строительства». Сокращение сроков уже дало свой эффект на всех строительных этапах. Теперь необходимо сократить количество процедур и документов, которые влияют на сроки. При этом важно сохранить безопасность и качество строительства, отметили в ведомстве. Несколько центров комплексной реабилитации, подобных открытому в Подмосковье, будут работать в России, заявила председатель Госфонда защитники Отечества Анна Цивилева. Это даст возможность большему количеству людей получать высококвалифицированную профессиональную медицинскую и социальную помощь, сказала она. В уже работающем центре медицинскую реабилитацию сочетают с протезированием, обучением, получением новых компетенций и помощью в трудоустройстве. Министерство здравоохранения обязало с 1 октября проводить обязательное обезболивание при лечении зубов, если процедура может повлечь возникновение болевых ощущений. Первичную доврачебную помощь взрослому населению, помимо обычного фельдшера, смогут оказывать стоматологический фельдшер, гигиенист, зубной техник или зубной врач. В больницах со стоматологическими отделениями должно будет предусматриваться наличие препаратов и изделий для помощи при анафилактическом шоке. Сварщики, токари, лаборанты химического анализа и специалисты по эксплуатации беспилотных авиационных систем будут востребованы на российском рынке труда до 2032 года. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. По его словам, экономике России понадобится дополнительно почти 290 тысяч таких специалистов. Ранее Котяков сообщил, что в России за последний год стабильно растет спрос на специалистов по робототехнике и внедрению искусственного интеллекта. В промышленных регионах востребованы операторы станков с числовым программным управлением и производственных линий. Ространснадзору внедрит искусственный интеллект в систему контроля транспортной безопасности. Как заявили в ведомстве, новая технология позволит быстрее выявлять потенциальные угрозы и оперативно реагировать на нарушения благодаря глубокой обработке информации. Причиной перехода к использованию искусственного интеллекта стали рост нагрузки на транспортную инфраструктуру и усложнение угроз, что требует более точных и эффективных инструментов контроля. В ведомстве подчеркивают, что применение искусственного интеллекта поможет минимизировать риски несоблюдения требований безопасности и усилит защиту транспортных объектов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: Радио Z.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милый.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
4: Звони 8-800-600-21-75.
3: Негабаритика. Работа рядом.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

идет война. Где я теперь за всех, за всех и за себя? Дорогой прямой лишь простимся и в ночь. Дорогой окольной в победу уйду. Добывать, вернуться не прочь, влюбиться не прочь.

ухожу воевать. Когда считает женщина шагами каждый час,

ухожу воевать. Когда встречает женщина, не зная, встретит ли

0: ухожу воевать. И я ухожу воевать.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 26 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный слабый до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Юрий Смотров, 23 года. Родился и вырос в Белгороде. После срочной службы принял осознанное решение уйти на СВО. Из-за тяжелого ранения был комиссован.
7: Расскажите, пожалуйста, о своем детстве.
9: Ой, детство достаточно такое легкое, свободное, беззаботное. У меня мама, она воспитывает меня одна, и она в онкологической больнице работала. И очень редко она была дома, но все равно пыталась всегда помогать мне, возила меня на Воре, в лагеря детские. Сейчас у меня есть младший брат, ему 7 лет, 2 класс вот сейчас пойдет. Не особо что-то поменялось, мама все равно с ним наоборот строже. Как бы и со мной строгая была.
7: Вы любимчик.
9: Да, наверное, как первый ребенок.
7: Юрий, а как вы попали на специальную военную операцию?
9: Да много было факторов, которые меня сподвигли на это. Я в 23-м году, когда город уже был весь черный, в декабре, когда его обстреляли, я был на срочной службе уже где-то полгода и подумал просто, а почему люди с Карелии, еще с Дальнего Востока должны находиться там, а я должен возвращаться в эту среду, просто работать, жить спокойно, когда вот сейчас я хоть и вернулся, но все равно на тот момент я и как бы голова перестроилась, и понял для себя, что армия — это не просто год ты там пришел, что-то поделал и все, и забыл. Человек умный и правильный, он для себя примет то, что тот же устав, его писали совсем не дураки, и там реально нужные вещи. Также просто с уважением к старшим, когда ты уже понимаешь, то тот же самый приказ, когда у тебя стоит задача, и все, и ты не говоришь себе, у тебя нету вариантов сказать то, что нет, я не хочу, или там я не потом, не буду, распорядок огня, все, дисциплина, и все, просто делают мужчины и мужчины.
7: Кто первый узнал то, что вы идете на специальную военную операцию?
9: Я думаю, мама. Я ее как бы сразу предупредил. До этого, до всех этих обстоятельств, вот в 22-м, как это все началось, я жил рядом на Мичурино, когда там точка У упала, я вышел на шабашку поработать. А эта шабашка оказалась уборка всех вот этих последствий в тот же день. Я смотрю, там скорые, что-то, лента там, и я пошел подметать дорогу от осколков, от стекол выбитых. Столько много людей, 5 подъездов. Нам дали, по сути, потом задачу. Сказали, ходите по квартирам, уточняйте повреждения. И вот это все, это вот почему? Потому что, ну, просто человеческое отношение. Главное быть человеком и все. А когда заходит речь о том, кто должен вообще вставать и идти, и защищать, у каждого свой звоночек происходит. Вот он у меня произошел. Вообще изначально я служил на такелаже, срочную службу. Полгода меня отправили в командировку из моей родной части. Я прошел 3 месяца КМБ, потом нас распределили, отправили в часть, я срочку не отслужил. Отслужил на такелаже и хотел остаться подписать контракт. Мне сказали, во-первых, что ты в командировке, мы тебя подписать не можем. И мне прапорщик сказал, у тебя есть вариант, говорит, только один. Говорит, ну ты можешь умереть. Я просто день подумал, на следующее утро я ему как бы уже сказал, я просто принял, если мне суждено умереть, я умру. И так повезло то, что на тот момент заместителем командира части были зенитчики. Зенитчики — это не только люди, стоящие там на технике, реально, которая помогает, закрывает небо. Помимо есть пехотные зенитчики. Прикрыть технику, эвакуация людей, дежурство также с закрепами, также с обычной ротой пехоты. Просто сидишь на посадках, дежуришь, прикрываешь. Главная задача — дроны. Все должны от них уходить. Наше дело — по ним стрелять и ПЗРК.
7: Сколько в общей сложности вы были на специальной войне?
9: 8 месяцев.
7: А что произошло?
9: Не дошел за едой. нас перекинули на другое направление. Урайгородки, там, к стороне Першетравного, это Луганская область, Краснолиманское направление. Неделю, может, две там находились уже, вроде уже как-то обосновались. И настал момент идти за едой просто. Ну, я в тыл пошел за едой, хороший туман, как бы, иду себе спокойно. А мне сказали, не иди по проселочной дороге с внешней стороны посадки, иди по посадке. По посадке всегда там просто месиво, земля, вообще невозможно идти. Я еще такой хороший туман, думаю, ладно, пойду там, как бы, он говорит, там может быть заминировано. А передо мной два человека идут, думаю, зайду в посадку. Вот, все, правая нога вперед, я подрываюсь, назад падаю. Мне повезло, что там это начало посадки, это такая плюс-минус уже желтая зона. И повезло то, что два человека как бы услышали меня, перебинтовали, вот, зажгутовали. Я не знаю, на что я наступил. Это, возможно, ну, это точно не лягушка, не колокольчик. У меня как бы ранение вот тут на левой ноге. Ногу мне оторвало. Не знаю, я видел этот взрыв. Лицо ничего не пострадало, но я не знаю, что оно там лежало. Непонятно вообще.
7: Кому первому сказали о том, что у вас тяжелое ранение?
9: С мамой сразу связался. С мамой меня видела только два раза. Когда я был в командировке, выезжал с зоны проведения СВО, я к ней заезжал на минут 15, в деревню заехал, и все, и обратно. И второй раз она у меня видела уже у нас в госпитале без ноги, как бы. Ну, у меня мать крепкий человек, и меня на ноги подняла. Понятно, что тяжело, и по ней это было видно, да и сейчас как бы тоже некоторые моменты. Но все равно, она у меня позитивный человек, я тоже всегда на позитиве, только благодаря ей и ее как-то мировоззрению.
7: Чему вы научились у мамы?
9: Самостоятельность. Понимание вообще мира. Я мужчина в семье. Мама меня вот вырастила, она женщина. И ты смотришь, что она может, и для нее границ нету. И она не жалуется. Понятно, что ты ее сын, она не будет прям так открываться. Но я не видел, когда маме прям было плохо. То, что она держится очень сильно, стойкости. Очень редко, когда там она уже может себе позволить. Даже с возрастом сейчас, когда я уже вырос, так она может открыться. А раньше прям такого нет. Можешь сказать, я там устала, сынок, я отдохну, ну, после работы, еще что-то, ну...
7: Скажите, а как часто вы маме открываетесь?
9: Стараюсь максимально.
7: Говорите ей о том, что вы ее любите?
9: Ну, конечно, каждый день, как всегда. Просто люблю, обожаю, ценю и вообще самый святой человек. Я ей памятник поставил.
7: Готовы ли вы ей сказать это прямо сейчас?
9: Конечно.
7: По телефону?
9: Вообще, конечно.
0: Алло.
9: Алло, мама, привет.
0: Привет, привет.
9: Ну что там, как дела?
0: Работаю.
9: Потихоньку все.
0: Слава Богу. Он меня сегодня услышал.
9: Да. Мам.
0: А?
9: Знаешь, что я тебе хочу сказать?
0: Что?
9: Что я тебя очень сильно-сильно люблю. Ты самое лучшее, что есть у меня в жизни.
0: Спасибо.
9: Я скучаю за тебя.
0: Да, а что так прямо? Что случилось?
9: Ничего. Просто факт. Просто тебе сказать. Напомнить.
0: Спасибо. Напомнить, что ты любишь меня.
9: Да, что ты самая золотая у меня.
0: Спасибо, сыночек. Я прямо так неожиданно.
9: Что? Ладно, вечерком созвонимся.
0: Хорошо, все, обнимаю.
9: Люблю, обнимаю, давай, целую.
7: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
4: Истории вернувшихся домой.

Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
4: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области и глава Минэкономразвития России посетили белгородские предприятия и соцобъекты. Александр Шуваев и Максим Решетников в ходе рабочего визита осмотрели несколько производств, молодежное пространство и гимназию, восстановленную после обстрелов. В числе объектов – завод компании «Техногрупп Белгород», резидент свободной экономической зоны, где выпускают противопожарное и климатическое оборудование. Сейчас предприятие строит новый цех площадью почти 10 тысяч квадратов для производства шумоизолированного оборудования. В парке имени Ленина министр и глава региона побывали в креатив-тауне. Здесь работают лектории, швейная мастерская, галереи и творческие студии. В России действует закон о креативных индустриях, а в области формируют реестр таких проектов. Также посетили гимназию номер 5, пострадавшую от обстрела ВСУ в марте прошлого года. Повреждения устранили по федеральной программе, инициированной президентом. Сейчас школа готова к 1 сентября, за парты сядут более 700 детей. 27 миллиардов рублей получила Белгородская область за год на восстановление после атак ВСУ. Руководитель региона и глава Минэкономразвития Максим Решетников обсудили ход восстановления приграничья. За год отремонтирована детская поликлиника, 14 школ, 11 детсадов и 2 колледжа. Еще 24 объекта сдадут до конца года. Помощь получил бизнес. Компенсации выплатили 130 агропредприятиям, более 220 хозяйств оформили льготные кредиты. Субъектам МСП направили почти 10 миллиардов рублей на расширение производства и создание рабочих мест. Свободную экономическую зону расширили на весь регион. Теперь можно запускать инвест-проекты от 1 миллиарда рублей. Статус участника уже получили 22 предприятия. Кроме того, госкорпорация ВЭП РФ разработала мастер-план развития пострадавших территорий. Он охватит 12 приграничных муниципалитетов и ляжет в основу второго этапа программы восстановления области. 20 белгородских студентов будут получать губернаторскую стипендию. Подать заявку можно до 15 сентября. Финансовую поддержку получат активисты, которые участвуют в социально значимых проектах добровольческой или студенческой жизни. Размер ежемесячной выплаты – 10 тысяч рублей. Деньги будут перечислять с 1 сентября по 31 мая включительно. Два поезда будут выполнять дополнительные рейсы из Белгорода до Толоконного и обратно с 25 августа. Жители поселка Октябрьский во время встречи с Александром Шуваевым попросили главу региона ввести дополнительный рейс, чтобы обеспечить транспортную доступность в дневные часы. Из Белгорода состав номер 6317 будет отправляться в 15:30, прибытие в Толоконное в 16:03. В обратном направлении поезд номер 6318 из Толоконного выезжает в 16:20 и прибывает в Белгород в 16:49. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 26 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный слабый до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуйте, наши защитники. Меня зовут Костя. Я живу в городе Белгороде. Хочу сказать вам большое спасибо за вашу службу. Благодаря вам я просыпаюсь, хожу в школу, гуляю. Спасибо за мирное небо. Желаю вам сил и крепкого здоровья. Берегите себя. Мы гордимся вами, наши герои. Возвращайтесь скорее домой, живыми. Мы вас ждем.

Я сейчас держись, братишка, голос ангела шептал. На траве лежал мальчишка и тихонько умирал. Не стонал и не ругался, был он ранен тяжело. Ангел все равно старался, хоть и было нелегко.

повезем, держись, братишка. Голос ангела кричал и тащил медбрат парнишку, по щекам его хлестал. Алой струйкой кровь катилась прямо на землю по броне. Где-то жизнь еще ютилась, хоть глаза и в пелене.

течет между лопаток. И не спят уже три дня ангелы из медсамбатов. Здесь творили чудеса. Вот и все, зашил, заштопал. Ангел тихо прошептал и в соседний бокс потопал.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких. Я не

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Ракетная. Работа рядом с домом. Не габаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Не габаритика. Работа рядом.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

0: конечно, дома! Вызываю, отвечаете: здравствуй, это я.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 26 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный слабый до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Радио З.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио З.
2: Две лётных смены на сегодня в плане.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Зет. Мы едины и непобедимы.
1: Я знаю, Россия, ты сможешь. Ты выстоишь, как всегда. Для нас ты всего дороже. Твоя беда, наша беда. Не в первый раз попадаешь под международный пресс. Как только ты

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 26 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный слабый до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняю, что как...

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните.
3: 505-504. Код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 26 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный слабый до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
2: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

голова. Автоматы выли, как суки в мороз, пистолеты били в упор. И мертвое солнце сквозь стропы берез мешало вести разговор. И мертвое солнце сквозь стропы берез мешало вести разговор. И крик

крови его автомат. Он врагу отомстил, а сам лег у реки, положив на камни висок. А звезды гасли, как угольки, и падали на песок. А звезды гасли, как угольки, и падали на песок. Он грешниц любил, и они его, и грешником был он сам. А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так брось же, Георгий, знамя свое, и

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

нас живых еще не так мало.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: мы вернулись.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

пусть потом помянет нас седой комдив Беларусь Серега, с Киева Илья.

0: Сашка из Ростова, родина моя. Как на той высотке погибал наш взвод.
1: Радио Z. Гордимся оповещением.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

0: Радио Z.
1: Серое небо с нависшими тучами снова готовлю врагу неминучую. Жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков. Вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает. Не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя. Право на промах на этот раз у меня нет. Как божий день мне.

0: Вперед! Серое небо с нависшими тучами снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.